0: Қайнаған қазан NS радиосы.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить. Ты знаешь, мам, у меня

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. 7:01 в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Понедельник. Понедельник. Все, что можно сказать об этом дне. Понедельник.
0: Да. Знаешь, кто больше всех радуется понедельнику сегодня? Дети, школьники, потому что они дни считают до каникул. Ровно неделя осталась, девочки, мальчики.
1: Ну, я вот, кстати, вчера слышала, что у подружки сын говорит: «Мам, да я все ссоры Сочи написала». Она говорит: «Да ладно». Ну да, все, я же, говорит, завтра не иду. Она: «В смысле не идешь?» Ну, в общем, кто-то еще умудряется, ухитряется как-то там обманывать родителей. Детки, завязывайте. Давайте все-таки доучимся уже нормально. Тут чуть-чуть осталось буквально неделька, и все. И на 3 месяца свободы.
0: Вы же потом работать будете всю жизнь, как мы. Эх, ну ладно, давайте о хорошем. Хорошего много. Много классной музыки, много полезной информации, игры с подарками. Все для вас, друзья.
1: Ну и, конечно, не забывайте о том, что есть у нас прямая трансляция из студии Радио НС на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Помимо самой трансляции, там можно почитать интересные факты и о нас, и в целом о жизни радиостанции. Так что заглядывайте, однозначно не будет скучно.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем доброе утро!
1: Доброе утро!
2: На Радио НС.

0: Ну что, друзья, начинаем, как всегда, с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Поэтому прямо сейчас переходите в телегу, подписывайтесь, если вдруг раньше почему-то еще не подписались. Ну и, конечно, знайте, что сейчас там появится и песня, и голосовалка, и песню вы сможете скачать себе. Но в голосовалке еще будет хэштег май2026, перейдя по которому вы найдете абсолютно все песни, которые мы уже послушали в этом месяце.
0: Да, и в конце месяца, то есть уже на следующей неделе, мы подведем с вами итоги, узнаем, какой трек попадет в наш плейлист. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек, который прошедшие выходные многие алматинцы и многие астанчане ждали очень на сценах наших, где выступали звезды, такие как Timbaland, Кэрри Хилсон, Николь Шерзингер, но так и не исполнили эту песню. Песня называется «Scream», популярный R&B поп-хит 2007 года. Ну, не услышали там, услышите здесь на радио.
1: Это то, что ты в Инстаграме просила тебе снять.
0: Нет, это совсем другая. Ту мы брали уже.
1: Все. Ну,
0: а сейчас Timbaland, Николь Шерзингер и Кэрри Хилсон на радио. Нес, погнали.
1: Поехали.

0: голосовым спецэффектом в этом треке. Но пойдемте голосовать скорее в наш телеграм-канал Радио НС за или против, потому что именно вы решаете, какие песни мы должны добавить в плейлист.
1: Да, ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир. И оказывается, женщинам назвали простой способ поднять настроение, а для мужчин это не работает. О чем идет речь, впереди расскажу, не пропустите, хорошо?
0: Давай, давай, давай, ждем.
2: На Радио МС. Шағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңіл күйге ие

0: Рубеж на радио НС. Продолжается в 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давайте. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Женщинам назвали простой способ для поднятия настроения, а для мужчин это не работает. И о чем же идет речь?
1: О чем?
0: Японские ученые выяснили, что музыка с ярким ритмом, под который хочется двигаться, танцевать, помогает девушкам быстрее бегать и заметно улучшает настроение. В эксперименте участвовали 38 всего лишь студентов, видимо, остальные уже сбежали в парк. Они, значит, занимались на беговой дорожке под разные плейлисты и с высоким и низким грувом. Оказалось, что девушки под более такой качающий подкач делали упражнения быстрее и бежали быстрее, а вот на парней музыка никак не влияла. Исследователи считают, что женщины в целом сильнее реагируют на музыкальные стимулы, поэтому тренеры могут использовать такие треки во время женских тренировок для мотивации и лучших результатов. А мужчины в это время можно просто без музыки посидеть.
1: Нет, мужчинам в это время надо смотреть просто на бегущих женщин, как показывает моя практика. От этого они начинают заниматься лучше, качественнее и быстрее.
0: Лайфхак.
2: Спроси у Лимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеный радио НС» продолжается. Mm-hmm. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 18 мая, понедельник.
1: Не так овны, утро может начаться хаотично, зато к вечеру вы поймете, зачем все складывалось именно так.
0: Тельцы, сегодня вам особенно важно выбирать свое, а не удобное для других.
1: Близнецы, день принесет неожиданную ясность там, где раньше был сплошной туман.
0: Раки, не удивляйтесь, если люди начнут тянуться к вам за поддержкой и советом.
1: Львы, сегодня ваша сила в умении сохранять достоинство даже в мелочах.
0: Девы, один спонтанный шаг подарит больше эмоций, чем идеально выстроенный план.
1: Весы, день будто создан для красивых совпадений, легких улыбок и приятных новостей.
0: Скорпионы, сегодня вы особенно тонко чувствуете фальшь. Доверяйте этой способности.
1: Стрельцы, привычный маршрут может внезапно привести вас к очень интересной возможности.
0: Козероги, не пытайтесь все держать в строгих рамках. Именно легкость сейчас открывает двери.
1: Водолеи, ваша идея сначала вызовет удивление, а потом желание повторить за вами.
0: Рыбы, сегодня мир будет будто бы подстраиваться под ваше внутреннее состояние, так что выбирайте светлые мысли.

0: продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И самое время объявить тему «Не хабара». Это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения, а вы присылаете их по номеру 8775-106-2011.
1: И как-то тут на днях мы с Лимой вспомнили, что раньше была мода на забавные почтовые ящики. Да. И не просто почтовые ящики, а те самые мейлы, листы и все прочее. Угу. И вот расскажите, пожалуйста, как раньше прикольно ваша называлась электронная почта?
0: Да, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС.
1: Ну а впереди расскажем, как выиграть два билетика на Рахат-фест.

0: Больше половины восьмого на часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И впереди наша любимая игра «Сейчас спою», по которой однозначно вы за выходные соскучились.
1: Да, и там можно выиграть два билетика на фестиваль, который состоится 23 мая на Первомайских прудах. И называется это мероприятие «Рахат Фест».
0: Ну и там можно будет послушать и встретить, наверное, тоже крутых исполнителей Fly Project, The Queen, Crime Волшебник, Райм, Зиверт, Белучи. И все это вот в такой прекрасной атмосфере на природе. Там, наверное, еще много вкусняшек будет и много классных людей.
1: В преддверии лета самое то, я думаю. Mm-hmm. Поэтому, друзья, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: меня была любимая песня. А потом я ее поставил на будильник.
1: Просыпайся! Просыпайся!
2: Любимых песен у меня больше нет. Шоу Беш на радио НС.

0: пою.
1: Ну что, будем петь, будем разминать свои голосовые связочки перед новой рабочей неделей. И на это дело у нас есть уже претенденты.
2: Да, это Мадина из Алматы. Мадина, доброе утро.
1: Доброе утро, Мадин.
3: Доброе утро.
2: И Гульмира из Павлодара. Гульмира, привет.
1: Доброе утро, Гульмира.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро, девчата. Ну что, поете свои любимые песни и боретесь за 2 билетика на Рахат Фест, который состоится 23 мая в Алматы на Первомайских прудах.
1: Ну а наши дорогие голосующие, все бегом в телеграм-канал Радио НС, даже если вы никогда этого еще не делали, сделайте прямо сейчас. Подпишитесь на нашу телегу, после того, как девчонки споют, обязательно появится голосовалка, и вы решите, кто должен пойти на это крутое событие.
2: Да, девчонки будут очень ждать ваших голосов. Ну и первая у нас на рандоме была Мадина. Мадина, сразу после гонга можешь начинать.
5: Есть за горами, за лесами маленькая страна.

0: Маленькая страна.
1: Молодец.
2: Мне понравилось сделать
0: этот тон. Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна.
1: Вот,
2: супер.
1: Умничка.
2: Вот так вот до конца спела песню. Вот
1: всякие ведущие тут мешают ей петь до конца песню, а она все равно спела.
2: Гульмирочка, теперь твоя очередь, дорогая. Сразу после гонга приступай.
3: Хорошо.

0: И сердце боялось остановиться, когда закружил ее в танце он. Чувственно пела певица, нежно звучал саксофон.
1: Вот такие вот девчонки сидят до конца, просто решили добить всех, чтобы наши дорогие голосующие просто повыходили из телеграм-канала Радио НС, потому что они понимают, что битва сегодня не шуточная.
2: Вообще.
1: Очень сложно определиться с выбором. Я вижу, что уже там комментируют. Но, в общем, битва не на шутку.
2: Да. Девчонки, еще раз напоминаю и всем радиослушателям, что девчата сегодня поют и борются за два билетика на Рахат Фест. И совсем скоро мы подведем итоги. Мадина, Гульмира, далеко не убегайте. Подводить итоги будем прямо в эфире Радио НС.
3: Сейчас пою. Сейчас пою.

0: спою.
1: Ну что, еще считанные секунды остаются для того, чтобы вы успели зайти в наш телеграм-канал Радио НС, подписаться и, конечно же, проголосовать за сегодняшних исполнительниц. И за Мадину, и за Гульмиру, которые борются за два билетика на Рахат-фест.
2: Надо признаться, что девчонки, правда, обе голосистые, да. Классные песни выбрали. И наши слушатели, вот они там в комментах пишут, что типа, ну, ребят, ну что такое, как вообще за это голосовать? Вот поют плохо, не нравится, хорошо поют, тоже не нравится, что делать с нашими голосующими?
1: Мадина,
2: вообще?
1: Гульмира, вы здесь?
3: Ой. Здесь.
1: У каждой из вас есть сейчас по 3 секунды для того, чтобы призвать проголосовать всех именно за вас. Мадина, гоу! Мадина.
3: Нужно что сказать? Чтобы проголосовать?
2: Да, почему именно за тебя нужно проголосовать? Быстренько.
1: Давай.
3: Хочу Зиверта увидеть.
1: Вот. Гульмира, да. У тебя какие аргументы?
4: Если вам понравилось мое исполнение, проголосуйте за меня. Я тоже очень хочу попасть, во-первых, в Алмату. Давно там не была. И на этот концерт хочу попасть.
1: Молодцы,
2: умнички. Мне кажется, можно было Гульмире сказать. Я просто очень Мадину хочу увидеть. Я хочу, чтобы Мадина увидела Зиверта. Вот эта многоходовочка была бы просто.
1: Ну, что, девчонки, да, потянули мы время от души. Прямо сейчас останавливаем голосовалку и узнаем, кто из девчат пойдет на Рахат-фест.
2: Девочки, надо сказать, что сегодня вы встрепенули сердца аж целым... Я сейчас не склоню. 240 человек, проголосовало.
1: 240,
2: да, 240 человек за вас проголосовало. И со счетом 86-14 побеждает сегодня Гульмира из Павлодара.
1: Все, Гульмира.
2: Серега пишет там в комментариях. Гульмира, газуй.
1: Газуй, собирай свои чемоданы, приезжай в Алма-Ату. У нас, по крайней мере, теплее, мне кажется, чем в Павлодаре.
2: Ну, это не точно, конечно.
1: Купальник обязательно возьми.
2: Мадиночка, ну, ты, пожалуйста, не расстраивайся. Мы еще до конца недели будем разыгрывать билеты на Рахат-фест. Да. Поэтому ты, пожалуйста, со своим невероятным голосом обязательно присылай свои заявки еще. Угу. И мы с огромным удовольствием с тобой еще поиграем.
1: Хорошо?
3: Все, спасибо. Отлично. Большое, конечно,
1: ну,
3: спасибо.
1: Гульмирочка, мы от тебя ждем кружочка, там же в комментариях нам всем, нашим радиослушателям, кто голосовал за тебя, будет приятно получить от тебя слова благодарности. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Ашаянның жүрегі басында орналасқан.
0: Жарнама.
6: Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімдік кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмыс мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
7: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521013.
8: Ночь скидок в Аскона с 15 по 18 мая. Скидки до 85%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на ascona.kz.
0: НС радиосында Жарнама.

Понедельник – день, когда люди работают глазами. Просто открыли и сидят. Шоу-беш. Шоу-беш. На радио НС.

0: Эвенин Жалалгамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Радио 8 часов 1 минута в Казахстане. Утреннее шоу «Геш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, 2 часа у нас с вами есть. Впереди много всего интересного. И в преддверии уже завершения учебного года расскажу об ученике, который набрал на ЕНТ 140 баллов.
3: Вау.
4: То есть это максимально возможный, вообще полностью правильный ЕНТ. Такое,
3: крутяк,
4: оказывается, бывает.
3: Да, а также в этом часе послушаем код судьбы от Жазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и ваши голосовые сообщения с удовольствием послушаем. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, как прикольно раньше называлась ваша почта. Там Mail.ru, List.ru и так далее. Будет прикольно послушать.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Битстоп».
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате у нас 5000 тенге, потому что сейчас посмотрю, как звали нашу... Валерия.
4: Валерия.
3: Вот. А, Наталья.
4: Наталья.
3: Да, Наталья.
4: Наталья
3: и
4: муж Валерий, да?
3: Да. Они забрали у нас целых 90 тысяч тенге. Интересно, как они там?
4: Они, наверное, хорошо провели выходные, мне так кажется.
3: Вот, будем играть, пытаться взломать наши 5000 тенге, которые лежат в нашем банкомате. Поэтому будьте с нами. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Добро

Понедельник – день, когда кофе сильнее тебя. Но мы бодрее кофе. Шоу «Беш». «Беш». «Шоу Беш». На радио НС.

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. Так. И прямо сейчас рассказываю о том самом невероятном ученике казахстанском, школьнике, который сдал ЕНТ на 140 баллов.
1: Это пробный?
0: Это не пробный, это уже все официальный. Зовут парня Нурганат Канат из Тараза. И это реально максимум.
1: Крутой.
0: И самое классное, что теперь школьнику подарят на выбор квартиру бизнес-класса или Мерседес Е-класса, или 50 миллионов тенге наличными.
1: Или же заасфальтируют дорогу перед домом.
0: Ну нет, ты уж сильно не фантазируй. Этот приз ему пообещал образовательный центр, где готовился Нурганат. Вот. Ну, мальчик, в общем, справился, и как он сам говорит, что в период подготовки к ЕНТ я поставил просто перед собой цель набрать максимальный балл, и я ее достиг. Это результат многолетнего труда, поддержки моей семьи и веры моих учителей в меня, говорит абитуриент.
1: Молодец.
0: Вот. Ну и, кстати, помимо основного приза, центр обязуется выплачивать мальчику стипендию в размере 140 тысяч тенге ежемесячно на протяжении 4 лет. А родители абитуриента получат денежное поощрение 3 миллиона тенге.
1: Что ж такое? Я со своими 72 баллами такая, ладно, чё уж.
0: А я, кстати, не помню, сколько баллов у меня было. Я не помню, сколько у меня баллов
1: было. И ничего, Адам Болдом.
0: Ну, знаешь, на самом деле в этом году к ЕНТ допущено около 240 тысяч абитуриентов, и с учетом возможности сдавать тест дважды подано более 446 тысяч заявлений. А само тестирование продлится до 10 июля.
1: Но я хочу сказать, что детишки, те, кто будет сдавать ЕНТ или уже кто сдал и не набрал то самое количество баллов, не расстраивайтесь.
0: Все невозможное, возможно.
1: Минимум будете на радио работать. Вот такой.
2: На радио МС. Разные мысли. Золотое правило пессимиста. Если удача вам улыбнулась, будь вдвойне осторожней. Реклама.
3: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
2: Реклама на радио МС 356-6000.

0: 8:17 в Казахстане. Сегодня 18 мая 2026 год и понедельник на календаре. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Понедельник, 18 мая. Прошло новолуние, идет энергия нового лунного цикла. Сегодня луна в знаке Близнецы. Это благоприятный период для получения и обмена информацией, для коротких поездок, всевозможных командировок и бизнес-трипов. А также благоприятный день для средств массовой информации. Лучшее время для ведения переговоров. Назначайте сегодня совещания, конференции. Длительные капиталовложения, начало затяжных дел, покупку недвижимости и мебели лучше отложите на другой период. Можно и нужно начинать новые дела и проекты. И помним, тельцы, девы и козероги – отличный месяц для того, чтобы заработать. А я желаю вам отличной трудовой недели.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Теперь мы знаем, что у нашего программного директора и у Ксении в этом месяце денег будет больше.
3: Хотелось бы в это верить. Будем для этого работать.
0: Да, ну а впереди, друзья, мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы вспоминаем о том, как прикольно раньше называлась наша электронная почта. Кстати, я вот, когда мы с тобой эту тему подняли, вспомнила, что раньше моя почта называлась Ксенька-печенька, собачка Mail.ru.
0: Прикольно.
3: Сейчас этой почты, конечно, давным-давно нет, но память осталась.
0: А сейчас уже как называется?
3: Сейчас уже все по-взрослому, все по-официальному, фамилия, имя.
0: А у меня не было никаких прикольных названий, у меня просто было мое старое имя Гулюм, Листру. Все.
3: И все? Вообще тебе повезло, что имя, значит, для твоего аккаунта было свободным, потому что
0: оно
3: реально...
0: было свободно, потому что у меня есть буква Ю.
3: А, тебе все по букве Ю.
0: Да, а сейчас все уже официально. Лима, Бимордина, по отчеству.
3: Да, так все, мы поняли. Ну и вы теперь делитесь своими почтами, какие они у вас прикольные были, рассказывайте. Будем слушать голосование.
0: Да, еще раз номер повторю. 8-775-106-2011.
1: На радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Бір тонналық алтын монета 2011 жылы кенгурудың құрметіне шығарылды.
1: Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград туба. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама. 356

0: рок-н-ролл.
1: Эй, бауырым, не хабар?
2: Не хабар, родной.
1: Айтып жүрсіз, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. А вы пока слушаете, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
4: Расскажите нам, как прикольно раньше называлась ваша электронная почта.
3: Угу, погнали.
5: Привет, Радио УНС, привет, Чубиш, привет, девчонки. Привет. У меня прекрасное настроение, как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо.
5: Моя почта Серега Малой. До сих пор я ей пользуюсь, потому что, ну, все мы раньше зарегистрировались в Mail.ru и до сих пор им пользуемся.
3: Ага.
5: А Малой, потому что я Сергей Сергеевич, поэтому Малой.
3: Все логично.
4: Ну, прикольно, да.
3: Идем дальше.
6: Доброе утро, Шоу-Биш, доброе утро, Казахстан.
3: Привет, Олжик.
6: Дело даже не в том, что как называлась почта.
3: Ага.
6: Проблемой, по-моему, нашего времени было просто заиметь эту почту своим именем, потому что Олжас, собачка Mail.ru, занята, Олжас 90 занята, Олжас 1990 занята, и Mail.ru, и БК, и инбокс, и лист, все было занято.
3: Так.
6: Поэтому моя почта называется Челси Чемпион, собачка Чемпион.ру.
3: Прикольно.
6: До сих пор ей пользуюсь.
3: Кстати, у Олжика сегодня день рождения, мы тебя поздравляем, но твою просьбу станцевать на столе мы не можем выполнить, к сожалению.
4: Тем более в том виде, в котором ты хотел, ну извини, мы не такие.
3: Сорян, но с днем рождения, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
3: Ну-ка.
7: А у меня как называлась, так и существует та почта. Aselia.g@mail.ru. Всем пока-пока.
4: Aselia.g.
3: Самое главное.
4: С учетом профессии нашей Aselia. Очень круто и смело, я бы сказала, Aselia.
3: Aselia может. Так, идем дальше.
8: Всем доброе утро, девочки, привет.
3: Привет,
8: у меня была почта irina.krg.1994@ что-то там дальше, чтобы всем было понятно, что я дитя 90-х из Караганды. Вот так вот.
3: Четкое название почты, идем дальше.
9: Доброе утро, девчонки, доброе утро, Шымкент.
3: Привет.
9: Доброе утро, Радио НС. Как ваши дела?
3: Спасибо.
4: Все хорошо, спасибо.
9: У меня никогда не было прикольных названий в Gmail.
4: А
9: у меня всегда официальное название Латыпов Никита 5 собачка gmail.com.
4: А почему 5?
9: И такое, такая почта мне, у меня уже действует 6 лет. Всем желаю удачи.
3: Никита, у меня, говорит, была обычная, но вот эта вот пятерка,
4: моей
3: она на что-то намекает.
4: Моей почте Ксенька-печенька уже больше 20 лет вообще-то. Хоть я
3: твоя
4: не
3: рядом
4: доступа,
3: не стояла.
4: Да, поэтому твои 6 лет на Gmail, это прям вообще.
3: Да, идем последнее к этому часу голосовое послушаем.
10: Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
10: Старая почта. Жена собака жизни точка нет.
4: Да.
10: Ну это прикол.
4: Был,
10: хорошего дня.
4: Был такой прикол, не помню где, не на центре тяжести, а был какой-то сайт с вот такими вот мемасами всякими. Блин, как же он назывался? Теперь напоминайте, как этот сайт назывался.
3: Напоминайте, да, скидывайте ссылку на этот сайт, если он еще существует. Ну а мы ждем ваши голосовые сообщения, присылайте, рассказывайте, как раньше по-прикольному ваша почта называлась. 8775-106-2011.
1: Эй, бауров, не хабар!
2: Не хабар, родной!
1: А ты же видишь, не хабар!
2: Не хабар!
4: А впереди мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 8:32 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди наша любимая игра «Пит-стоп», в которой кто-то из вас может выиграть 20 литров бензина.
1: Да, и поэтому пишите свои заявки. Нам нужны два участника по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп». Ждем вас.
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио НС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина, 2 участника, 3 вопроса и, как любит добавлять Лима Бимурзина, 2 ведущих.
3: Я разве такое говорила?
2: Да, да, и причем не раз.
3: Ага, ну ладно, тогда давайте знакомиться с нашими игроками, с ведущими-то вы знакомы. Нуркен из Алматы. Нуркен, привет.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Нуркен, пожалуйста, переключись на обычную связь, не через громкую связь, тебя очень плохо слышно.
2: Радиоприемники также отключаются. Включаем, ребят, это очень важно.
3: И Тимур из Уральска с нами. Тимур, привет.
2: Доброе утро.
5: Да-да, доброе утро.
3: Отлично. Ну что, парни, у нас для вас готовы 3 вопроса. Быстренько объясню, что мы делаем в самой игре. Мы вам их задаем, они все числовые. Ваша задача, парни, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы с Лимой Бимурзиной открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Павлодара в Караганду. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам нужно будет проехать, Нуркен, как ты думаешь?
5: Так, с Павлодара в Караганду.
2: Нуркен, нам нужен ответ.
3: Нуркен.
5: 500.
2: Ответ принят. Тимур, твой ответ.
5: Я думаю, 700.
2: 700. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, друзья, давайте на самокате покатим. Скажите, сколько минут мы будем ехать без остановки, согласно Яндекс.Картам, на самокате из Павлодара в Караганду? Тимур, как ты думаешь?
5: Так, ну, думаю, наверное, сколько, я не знаю даже, сколько. Примерно. Ну, допустим, пускай будет 500 тысяч.
3: 500 тысяч минут. Ответ твой принят. Нуркен, а ты как думаешь?
5: 700 тысяч.
3: 700 тысяч. Отлично. Ваши ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Ребятки, ну, добрались мы с вами до Караганды на машине, на самокате, неважно. И нам, конечно же, первым делом нужно настроить волну радио НС. Подскажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Караганде? Нуркен, как ты думаешь?
5: Так, Караганде.
2: Нуркен.
5: Ну, пусть будет 105,3.
2: 105,3. Ответ принят. Тимур, твой ответ?
5: Ну, 105,7.
2: 105,7. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами на машине едем из Павлодара в Караганду, нам нужно преодолеть 450 километров. И здесь Нуркен оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. Второй вопрос у нас звучал так. Сколько минут мы будем ехать без остановки на самокате, согласно Яндекс.Картам, из Павлодара в Караганду? Правильный ответ. Ну, вы, ребята, переборщили, конечно. 2305 минут. Это один день, 14 часов и 25 минут. И как ни крути, здесь Тимур у нас был ближе.
2: 1-1 получается.
3: Да.
2: Все, как мы любим с тобой. Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Караганде. Правильный ответ – 105,6. И здесь Тимур оказался ближе. За счетом 2-1 бензин сегодня уезжает в Уральск.
3: Поздравляем тебя, Тимур. Браво.
5: Спасибо.
3: Ой-ой-ой, кто-то нас, видимо, пытается
2: большой
3: оборвать нашу связь.
2: Большой привет звонючкам, да, которые сейчас параллельно пытаются дозвониться.
3: Может, они хотят лично поздравить Тимура?
2: Я их сейчас лично заблокирую. И все, и на этом поздравления у них закончатся.
3: Нуркен, тебе тоже желаем отличного дня. Обязательно пиши нам еще и участвуй в наших играх. Договорились?
5: Спасибо. Всем тоже хорошего дня.
3: Да, хорошо вам доехать до точки Б. Ну, а Тимур, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. А мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Шоу Беш на радио НС.

0: «Разные мысли». Большой начальник, он как чайка, прилетит, накричит и улетает. Жернова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16-01-79-003-E-000 521-03-14 от 28 марта 2014 года.
3: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Асконадан жеңілдік тертіні. 15-18 мамыр аралығында 85%-ға дейін жеңілдіктер. Сізді біздің салондарға шақырамыз. Толық ақпарат askona.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Восемь часов 59 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, час эфирного времени у нас с вами в запасе. Много всего интересного. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто прослушал его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну а тема сегодняшнего эфира такая ностальгическая. Расскажите, пожалуйста, друзья, как раньше прикольно называлась ваша почта. Будет интересно послушать.
4: Ну, а еще в этом часе мы вновь постараемся взломать наш банкомат. Банкомат в пятницу уже взломали и унесли оттуда 90 тысяч тенге. Mm-hmm. Ну, а сейчас у нас есть там 5 тысяч тенге.
3: Поэтому будьте с нами и не забывайте о прямой трансляции, которая прямо сейчас идет в нашем телеграм-канале Радио НС, а также в группе во ВКонтакте. Мы сегодня, по-моему, не махали
4: не
3: еще
4: махали.
3: Нашим радиослушателям.
4: Давай помашем.
3: Всем привет, отличного понедельника желаем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш» на радио НС.

0: 9:07 в Казахстане, на календаре 18 мая, понедельник. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, утро может начаться хаотично, зато к вечеру вы поймете, зачем все складывалось именно так.
0: Кто у нас Овны, не знаешь?
1: Дочка моя.
0: Надо к ее хаосу немножечко примкнуть. Тельцы, сегодня вам особенно важно выбирать свое, а не удобное для других.
1: Знаю одного тельца. Так, идем дальше. Близнецы, по-моему, дочь твоя.
0: Да,
1: день
0: моя.
1: Принесет неожиданную ясность там, где раньше был сплошной туман, Полина.
0: На неделе Сочи, мне кажется, это прям для детей вообще самое то. Раки, не удивляйтесь, если люди начнут тянуться к вам за поддержкой и советом.
1: Отлично. Львы, сегодня ваша сила в умении сохранять достоинство даже в мелочах.
0: Кстати, мне надо было сегодня одному льву позвонить, надо не забыть. Девы, один спонтанный шаг подарит больше эмоций, чем идеально выстроенный план.
1: Поняла?
0: Да.
1: Весы. День будто создан для красивых совпадений, легких улыбок и приятных новостей.
0: Скорпионы. Сегодня вы особенно тонко чувствуете фальшь. Доверяйте этой способности.
1: Стрельцы. Привычный маршрут может внезапно привести вас к очень интересной возможности.
0: Сегодня стоит держаться ближе к стрельцам, видимо. Козероги. Не пытайтесь все держать в строгих рамках. Именно легкость сейчас открывает двери.
1: Шеф. Строгие рамки. Сегодня не надо. Водолеи, ваша идея сначала вызовет удивление, а потом желание повторить за вами.
0: Ух ты, рыбы. Сегодня мир будет будто подстраиваться под ваше внутреннее состояние. Так что, Лима, выбирай светлые мысли.
1: Хорошо.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Әлемде ақ құмырсқа, яғни термиттер адамдардан 10 есе көп.
2: Реклама. Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23 мамыр. Первомай тоғандары. Сахнада Сиверт. Флай Проджект тобы. Қазақстанның үздік әртістері. Райм. The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Билеттер сходим.com сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-88. Рахат Фест.
4: Реклама на радио МС 356-6000.

ей даже твой будильник улыбается. Шоу «Беш» на радио НС.

0: Зарубеж на радио НС продолжается, но впереди наша любимая рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы вспоминаем наши старые электронные почты. Все вот эти вот приколюшные названия, там «Бэтмен», там «1991» или что-то такое. У меня, кстати, у бывшего мужа почта до сих пор называется «Три семерки», «Слим Три семерки».
0: Ага, это что значит?
1: На тот момент, но опять-таки, по его имени ящиков свободных не было, а он очень на тот момент любил Эминема, насколько я знаю. А Эминем у нас
0: Slim
1: кто?
0: Shady.
1: Slim Shady, да, вот. Поэтому так и появилась его почта, и она до сих пор рабочая.
0: Прикольно.
1: Он ей пользуется. Ну, он ее нигде там в официальных местах толком не указывает, она ему и не нужна. Но вот в личном плане, да, она у него есть. Поэтому моя Ксенька-печенька, она еще, в принципе, еще ничего так.
0: Да, у меня еще подружка была, у которой аккаунт назывался Асема Конфетка.
1: Это моя подруга должна была быть вообще-то с печенькой-то.
0: С печенькой, с конфеткой. Интересно, как сейчас ваши, как ваши почтовые ящики назывались раньше? Какие-то прикольные названия? Расскажите, пожалуйста, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. Впереди послушаем, быть может, вам кто-нибудь что-нибудь да напишет. Интересно же? Давай.
2: На радио МС. Разные мысли. Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочее время. Жирнова.
3: Давай, ребята!
2: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tiketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында Жарнама.

0: родной.
1: А ты живешь, не хабар?
0: Не хабар.
2: Угу. Голосовые сообщения к этому часу, которые вы присылаете на наш WhatsApp 8775-106-2011, прямо сейчас будем слушать.
3: Давай, сегодня наши слушатели рассказывают о том, как по-прикольному назывались их электронные почты.
2: Первое голосовое к этому часу, погнали.
4: Радио НС, привет, привет, страна, привет, девчонки.
2: Привет, доброе утро. Спасибо.
4: Я уже все названия своих почт не помню точно, но их было не одно. Потому что я одновременно общался тогда, еще был неженатый, молодой, с несколькими девчонками.
2: Да.
4: В самом агенте там все было нормально. А когда зайдешь в мой мир, там они друг друга отмечали, там какие-то комментарии писали, я помню, кажется, такое
2: палево,
4: было.
2: Короче.
4: Там, не знаю, лайки ставили, дизлайки и так далее, всякое писали друг другу. Поэтому я там, чтобы с которой прекратил общаться, приходилось создавать новую почту. Агент, и туда их добавлять.
2: Ага.
4: mailagent.ru.
2: Какой?
4: Вот такая история. А последняя почта, которой я пользуюсь и в Gmail, и в этом, это mr.sagindek.
3: Это в смысле вот было сейчас так. Приглашение особо что-нибудь написать, что ли?
2: Да-да-да, судя по всему, назывался lovelas.mail, да?
3: Ну, сейчас-то он женат, сейчас-то, понимаешь? Сейчас-то ему быстренько подхватят все, что нужно.
2: Да-да-да. Но назвал свою почту.
3: Ну, да.
2: Да, идем дальше.
5: Привет, любимое радио.
2: Привет.
5: У меня, как у истинного патриота своей страны, электронная почта называлась kazakhstan-89@mail.ru. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
2: Помню, были такие аккаунты, и герб был на аватарке всегда.
3: Или флаг, да.
2: Или флаг. Идем дальше.
6: Всем привет, Казахстан. Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
2: Привет.
6: У меня, конечно, почта обычная.
3: Ну-ка.
6: Не буду называть, но была... Есть у меня у коллеги, они работали с ним, пацан по натуре сам себе спокойный. Но почта называлась Аразвер. Без мягкого знака. Дали прозвище потом парню, я думаю, Аразвер.
3: Но он, может, в душе хотел быть всегда
2: зверем. Тигр.
3: Звериная натура вот эта.
2: Красавчик. Вот такие вот были сегодня голосовые сообщения. Что-то народ, видимо, не проснулся или, может быть, уже не помнят название своих старых.
3: Они просто зажали свои почты, потому что они до сих пор ими
2: пользуются. Да.
3: И боятся назвать название.
2: И как-то стрёмно, наверное, называть. Потому что начнут же ведь писать, а мы можем.
3: Да, конечно. Вы уже вот сейчас вот добавили себе список почт и на рассылку.
2: Сейчас как начнем спамить. Вот такой был сегодня у нас Нихабар, друзья. А мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро. Эй, Бауров, Нихабар!
0: Нихабар, родной.
1: А ты видишь, Нихабар?
0: Нихабар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге.

0: Наталья, Наталья, если бы не она,
1: в нашем банкомате было бы 95 тысяч.
0: Да, но в пятницу ей удалось нас взломать, и в целых 90 тысяч накопленных она взяла и забрала.
1: Поэтому, да, только пятерочка у нас на сегодня остается. Ну, пятерочка тоже неплохо.
0: Конечно.
1: Как говорится, на ход ноги, почему бы и нет.
0: На карманные расходы, вот правильно.
1: Фиёк.
0: Да. Поэтому, друзья, пишите свои заявки. У нас впереди игра состоится. Большой куш, она называется.
1: И что? И пишите заявки, да. 775-106-2011, номер нашего WhatsApp.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш». Ждем вас.
2: На радио МС.

0: Альфа Куш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш» и попытаться взломать наш банкомат. А в банкомате 5000 тенге.
2: И сегодня свою удачу попытает Зарина из Павлодара. Зарина, доброе утро.
1: Привет, Зарин.
3: Доброе утро.
2: Зарина у нас бухгалтер.
1: Угу.
2: И, в принципе, подобрать код к нашему банкомату, я думаю, не составит ей труда. Правда, Зарин?
3: Ну, я попробую.
2: Ты постарайся, тем более, что всего лишь тебе нужно ответить на 3 вопроса с 3 вариантами ответов. Если ты ответишь правильно, то денежки достанутся тебе.
1: Желаем тебе удачи, Зарина, и давай начинать играть.
2: Зарин, начинаем взлом банкомата с ряда вопросов про праздники, которые были уже в эти выходные. 16 мая исполнилось 97 лет со дня первой церемонии вручения премии «Оскар». Скажи, пожалуйста, сколько длилась самая первая церемония «Оскар»? Варианты ответов. 15 минут, 45 минут или 3 часа, как ты думаешь?
3: Так, наверное, скорее всего, будет...
2: Зарин, нам нужен 15, ответ.
3: 15 минут, первый вариант.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Зарина, продолжаем взлом банкомата. Ну а вчера, 17 мая, был день рождения интернета. Скажи, пожалуйста, какое слово пытались первым отправить через интернет? Вариант ответов. Первое – hello, второе – интернет и третье – логин. Как ты думаешь?
3: Первый вариант какой был?
1: Hello, интернет и логин.
3: Так, третий вариант – логин, давайте.
1: Угу, цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Зарин, ну а еще сегодня отмечается Международный день музеев. Давай поговорим о музее искусств, который открыли в 25-м году в Алматы. Скажи, пожалуйста, как называется монументальная скульптура перед музеем? Варианты ответов – Авильда, Надес или душа Эбра, как ты думаешь?
3: Так, Авильда, да?
2: Зарина, не тяни, пожалуйста, время в наушниках. Мы все хорошо слышим. Цифра номер 1 принята, и код с Зариной получился 1-3-1.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Эх, не успели догуглить, видимо.
1: Да.
2: Зариночка, ты знаешь, что в нашей игре все должны играть честно. Мы слышали в первом...
1: Ты же моя хорошая.
2: В первом вопросе мы слышали, что ты пыталась быть нечестной, во втором тоже, но вот спешка уже в третьем вопросе, она все-таки сбила тебя с пути истинного. Если честно, бывают такие моменты, когда нам нисколечко не жаль, что наши слушатели не выигрывают, потому что, ну, правда, мы всегда за честную игру, и давайте мы уже с Лим Бимурзиной вдвоем с вами поделимся правильными ответами.
1: Да, да, конечно.
2: Давайте. В первом вопросе, ну, было правильно все. Первая церемония вручения премии «Оскар», прошедшая 16 мая 29 года, длилась всего 15 минут.
1: Представляете? А во втором вопросе третий ответ был правильный, да, логин, но система зависла после букв «Л» и «О», так что первым сообщением стало «ЛО», а полное слово удалось уже отправить чуточку позже, когда связь наладилась.
2: Джей Ло, наверное, в этот момент такая: меня отправили, слушай. Ну, а в третьем вопросе как раз-таки и был неверный у нас ответ. Возле Алматы Museum of Arts установлена 12-метровая монументальная скульптура в виде головы девушки с закрытыми глазами, которая называется Надес.
1: Вот теперь вы знаете чуточку больше, друзья. Ну и своим проигрышем Зарина добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 10 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40. Не пропустите.
0: На радио НС.

0: Ну что, друзья, 9 часов 47 минут в Казахстане. Самое время с вами попрощаться. Буквально до завтра.
1: С чувством выполненного долга, я бы даже сказала.
0: Есть такое, да.
1: Да, мы придумали себе нерадийное прозвище за эфиром.
0: Не эфирное.
1: Но мы вам об этом не скажем, догадывайтесь сами. Ну а сегодня, как всегда, собственно, для вас старались. Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Инстаграм, Телеграм и будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

NS WhatsApp. 8-775-16-011. NS WhatsApp. 8-775-16-011.

0: Амбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Носорог плохо видит, но при его весе это не его проблемы. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356 6000.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: «Грязные мысли». Чем опытней дурак, тем сложнее ему поумнеть. Жернова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ақылды адамдардың шаштарында мырыш пен мыс көп болады.
2: Жарнама. Ночь скидок Воскона с 15 по 18 мая. Скидки до 85%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 356

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Так, ну что, друзья мои, всем прям пламенный привет, 15.00 на наших радийных. Программа «Лайфчат» стартует, всех с понедельником и с новой трудовой неделей. Я, Александр Шмыгалев, готов в ближайшие 60 минут передавать ваши приветы, поздравления, теплые пожелания. Наш WhatsApp в студии уже работает, из любой точки нашей страны свое приветствие можно написать прямо в эти минуты. Через пару-тройку минут буду озвучивать. Ну а сейчас пожелаю всем хорошего настроения. Ну и напомню, наш номер WhatsApp 775-1060-011. Дерзайте.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, начинаем, друзья мои. Передаю пламенный привет булочке Ильдару. Любовь моя сегодня отправила немного вкусняшек. Хочу сказать, что я тебя очень люблю. Скоро увидимся. Завтра жди гостей. Ты у меня самый лучший. Я очень скучаю, и тебя мне не хватает. С нетерпением жду твоего возвращения. Это от Миланы пришло сообщение. Так, привет и крепкого здоровья всем водителям Октасского карьера. С днем рождения, Серега и Рашид Махат. А, ну вот, вот. Подписались, да, я так понимаю, под этим сообщением Куат, Руслан, Денису, Монголу от Нурика Экскаваторщика и крепкого здоровья пожелали вы с уважением, Нурик. Ну и... все, понял, песни попросили вы. В общем, Нурик, передаем всем пламенный привет, желаем отличного рабочего понедельника, ну и, конечно же, хорошего настроения. Ну и с днем рождения тоже поздравляем. Так, дальше поехали. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Александру. Сегодня уже 5 месяцев, как мы стали мамой и папой Ариночки. Поздравляю тебя с этой маленькой датой. Очень по тебе скучаю, люблю и очень жду нашей встречи. От Анжелы пришло это сообщение. Анжела, наши поздравления, конечно же, принимайте. Так, Надя, спасибо тебе большое за наше теплое, классное, веселое общение. Я очень хочу, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Ты мне безумно нравишься. Давай сохраним то, что между нами стало появляться. С уважением, Серега. Передавай привет на Меркурий. Большое спасибо вам, Радио НС, написали вы. Ну а вам, Серега, чего? Теплых взаимных чувств. Здравствуйте, НС Радио, любимый Биг Балат. Привет тебе по радио. Эмир сладко спит, а я надеюсь, что ты вкусно покушал. И тебе все понравилось. Очень люблю тебя, скучаю, всегда думаю о тебе. Твоя Асель подписалась под сообщением. Здравствуйте, передаю привет Тиммербаеву Асхату. У каждого свое счастье, а мое счастье это ты, пишете вы. Все, что я хочу, это держать тебя за руку, слышать твой смех и видеть, как сияют твои глаза. Я люблю тебя до небес, а обратно твоя Жанка подписалась. Классно. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Алижанну. Мой, как ты? У нас все хорошо. С нетерпением жду нашей встречи и потихоньку буду готовиться. Люблю тебя, очень скучаю, береги себя и знай, что ты мне нужен, крепко обнимаю. Твоя девочка Ира подписалась под этим сообщением. Что ж, делаем первую музыкальную паузу, затем продолжим озвучивать ваши приветы и пожелания. Номер WhatsApp ловите прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: радио. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Продолжается, друзья мои, программа «Лайв-чат». 15 часов и уже 14 минут. Давайте продолжим озвучивать ваши приветствия. Напомню, что написать их можно из любой точки нашей страны. Работает наш WhatsApp 775-1060-011. Так, что у нас имеется? Передаю большой привет моему другу Саше. Мы все о тебе помним, часто вспоминаем и ждем тебя. Желаем здоровья, терпения и силы духа. Твои друзья всегда рядом и поддерживают тебя от Рахата. Пришло это сообщение. Здравствуйте, дорогое Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Власову Артему. Что бы ни произошло, держи голову высоко и оставайся человеком. Я всегда тебя поддержу. Но знаю, ты достаточно сильный, чтобы свернуть любые горы. Не сомневайся в себе. Я всегда рядышком. От мамы это сообщение пришло. Передайте, пожалуйста, Саш, привет. Практику сегодня сдали. Лекарства жди завтра. Любим. Ольга Мороз подписалась под этим приветствием. Своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Хочу к тебе, но ты так далеко, и сердце разрывается на части. Поверь мне, без тебя так нелегко любить на расстоянии ад и муки. Я без тебя с ума схожу от скуки, я ждать тебя не устаю. Ты только помни, что я тебя очень-очень люблю и очень скучаю. Мы вместе все преодолеем, потому что я всегда буду рядышком. Крепко тебя обнимаю, нежно целую, твой ангел-хранитель Наталья. Замечательно. Так, хочу поздравить Виктора и Регину с днем бракосочетания. Желаю счастья и... Мне очень нравится ее подруга Кристина. Ну что? Ну тогда, конечно же, Виктора и Регину мы поздравляем. Поздравляем с праздником, замечательным днем бракосочетания. Желаем всего самого наилучшего. Ну а вам, Нурик, чего? Ну, терпения и всего самого наилучшего. Так. Дальше идем. Добрый день, Радио НС. Нежный привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. У нас все хорошо. Еду на учебу. Крепко обнимаем, скучаем, любим, целуем. Жена и принцесса Златана подписались под данным сообщением. Так, что у нас еще имеется? Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою дорогую подругу. Ее зовут Катя. Катя, мы тебя очень любим и желаем тебе всего самого наилучшего и классного, чтобы все твои мечты обязательно сбывались. От подруг и коллег по работе пришло это сообщение. Ну и, конечно же, мы тоже присоединяемся. Время действительно летит быстро, друзья мои. Номер WhatsApp.
0: NF WhatsApp 8-775-10-60-011.
1: Продолжим-то мы с вами буквально через несколько минут. Обязательно дождитесь своего сообщения в эфире. Ну а пока послушаем пару-тройку замечательных песен. Всем хорошего понедельника и настроения.

0: Программа «Лайфчат», друзья мои, продолжается. 15 часов и 22 минуты. Давайте посмотрим, что же у нас имеется из ваших сообщений. Имеется очень многое. Салам алейкум, Радио НС. Есть пожелания, поздравления. Мы хотим сейчас всем племянникам от семьи Смаковых, так, уральским, пожелать Ринату, Асхату, Галиюке с пополнением тебя, наша хорошая. Пусть крепыш растет здоровым. Переходим, ну или переезжаем, не знаю, в Алматы. А, переходим в Алматы, да. Нургуль, Алихан, Айханов, Айханым, любимица папы, всем вам пламенный привет и весенние пожелания. Цветите, радуйтесь, всегда жизнь, она прекрасна. Микрорайон Мамыр, Ертас, Либус, Нурик, заботьтесь о маме, берегите ее. Женщин много, мама одна. Еще Ашабулак, Нуржану, Биржану и всем, кто меня знает, жители Илийского района, микрорайон Шабыт, горячий привет от Ерната. Вот так, друзья мои. Что ж, с огромным удовольствием, Ернат, передали ваши пожелания и, конечно же, присоединяемся. Здравствуйте, уважаемое радио. Прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. Если не подведет здоровье, 20-го приедем. От мамы пришло сообщение. Передайте привет моему сыну Чингису. Я очень люблю и безумно скучаю. Будь сильным, будь благоразумным. Скоро увидимся. Я приеду в июне. Твоя мама также передает привет тете Рушан и тете Свет. Подписались под этим сообщением. Здорово. Уважаемое радио и рубрика «Лайфчат», хочу поздравить свою сестру с днем появления на свет. У нее сегодня день рождения. Хочу пожелать ей счастья, здоровья и мирного неба над головой. Это ее братишка Женя. Женя, как же сестричку зовут? Если напишите, обязательно по имени поздравим ее в эфире. Так, дальше пошли. Хочу пожелать всем слушателям любимого Радио НС хорошего и удачного дня, чтобы все ваши мечты были исполнены, чтобы каждый день был красочный и веселый. Отдельно хочу поблагодарить Радио НС. Спасибо, что вы с нами радуете нас. Всем вашим коллегам огромное спасибо, чтобы и у всех был хороший день и хорошее настроение. С уважением, с города Тарас, от Камилы. Камила, спасибо за теплые пожелания. Нам действительно приятно. Передаю привет мужу Константину, Жанам. Я все приготовила, что ты заказал на работе. Сижу, думаю о тебе. Не хочу никуда отпускать. Скучаю по тебе сильно. Целую, твоя Айнаш. Подписалась под этим сообщением. Вот так-то, друзья мои. В 15:24 сделаем еще один музыкальный перерыв. Вернусь и почитаю уже ваше приветствие. Погнали.
1: НС. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Ника Балаган и... Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: 15:35 мы продолжаем передавать ваши приветы и ваши пожелания, которые прилетают к нам на наш номер WhatsApp. Любимый наш Артем, завтра увидимся, это уже греет душу сильнее всего. Настраивайся уверенно и спокойно, завтра важный день. А главное, держаться с поднятой головой и сильным сердцем. Ты у нас мудрый, настоящий мужчина, все обязательно будет хорошо. Очень тебя любим и ждем. Твоя Ирен и, конечно же, Захарка подписались под этим сообщением. Замечательно. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Хочу передать привет моему дорогому человеку. Золото мое серебряное. У меня все хорошо, не переживай. Жду встречи с тобой. Целую тебя. Хорошо. Так, идем дальше, друзья мои. Здравствуйте. Я в такси еду. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Так, ну, Мустафа, вам, во-первых, пламенный привет. Удачно вам добраться до пункта назначения. Сделать сегодня много-много полезных понедельничных дел. Ну, вот с песней не обещаю, поскольку немножко это не так работает. Уважаемое радио, я забыл назвать имя именинника. Я поздравлял свою сестру, ее зовут Ольга. Ну, давайте, Жень, еще разочек. Хочу поздравить свою сестру Ольгу вот теперь. Света? Так, все-таки Света, уже исправили. Хорошо, Светлану мы поздравляем с днем рождения. Пожелаем здоровья, счастья, мирного неба над головой. От Жени пришло это сообщение. Ну вот, наконец-то мы определились с именем именинницы и можем точно передать наши теплые пожелания. Так, любимое радио, добрый день, передаем привет из Денисовки от Ксюши и Кристины. Сань, привет, очень скучаем, ждем и часто вспоминаем тебя. Хотим поздравить тебя с 5 месяцами твоей доченьки. Пусть малышка растет здоровой, счастливой и радует нас. Желаем тебе сил, терпения, скорейших хороших новостей. Все обязательно будет хорошо, мы рядом и ждем тебя. Так, дальше идем. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, привет пламенный и большой моему другу, которого зовут Бек. Мы на работе слушаем ваше радио. Всем отличного понедельника и хорошего настроения. Вот, друзья мои, предлагаю с этой прекрасной мыслью сейчас отправиться на музыкальную паузу и послушать пару классных треков. Затем обязательно вернусь и буду озвучивать уже ваши приветы и теплые пожелания прямо здесь, в прямом эфире.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чарт. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Так, давайте, друзья мои, будем подводить итоги программы LiveChat в 15 часов 46 минут. Ернат добавляет, что чуть не забыл наших младших из всех ужетовских. Это снова дядя Ернат. Сырым, американец Султан, Туреш Софушка, вам тоже всего самого наилучшего. Слым Лезат, пополняйтесь пока... А, так, пополняйтесь, да? Пока молодые. Пусть казахов будет больше и качественнее, чем мы, хуже китайцев и миллиард... А, их миллиард догоняете, пишите вы. Ну что, раздали, как говорится, задание. Теперь можно успешно проводить и дальше понедельник. Так, сейчас... А сейчас время для большого и дружного привета. Ксюша и Кристина от лица нашей всей огромной компании передают привет. Саня, наша банда шлет тебе огромный заряд позитива. Все ребята безумно соскучились по твоему фирменному юмору. В компании без тебя прям непривычно тихо. Ждем и еще раз ждем. А также обнимаем, написали вы. Так, замечательно. Добрый день. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моей Масяне. Я скоро буду, люблю тебя. Это муж Сапар, подписался под сообщением. Сапар, передали с большим удовольствием. Супруга наверняка ждет уже с нетерпением. Здравствуйте, лучшее радио НС, любимый мой кот, мое сердечко, мой самый лучший, помни, всегда рядышком твое, солнышко любимое, написали вы. Так, передаю привет мужу Константину. Жанам, извини меня, ты мне дорог и люблю тебя. И мне, кроме тебя, никто не нужен. Твоя Айнаш написала это сообщение, за что, правда, извиняйтесь, не совсем понятно. Ну, а так, конечно же, привет пламенный передали. С большим удовольствием. Здравствуйте, дорогое радио. Передайте, пожалуйста, моему дорогому племяннику мое самое лучшее пожелание и поздравление с днем рождения. Его зовут Сабит. Сегодня ему исполнилось 17 лет. Прекрасный возраст. Все дороги открыты, и мы тебя очень любим и всегда поддержим. Исполняй все свои мечты и знай, что ты самый лучший у нас. Твоя семья подписалась под этим сообщением. И это очень здорово, друзья мои, когда, конечно же, вот такие сообщения прилетают к нам в программу. Замечательно. В 15 часов 49 минут мы будем, конечно же, уже заканчивать программу. Ну вот еще одно сообщение. Передайте привет моему супругу Андрею. Я тебя безумно люблю. Пусть все будет хорошо. Ты моя жизнь. От Ксении пришло это сообщение. Все, друзья мои, встречаемся в новом музыкальном. Меня зовут Александр Шмыгалев. До встречи в эфире. Но с приветами на сегодня все.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и тепловых.

Ну вот, казалось бы, прямо сейчас, в 16 часов и почти 3 минуты, группа «Винтаж» представляет нам новую песню свою, да, «Полароиды», но одну из, как минимум, а все равно заставляет поностальгировать, где тот самый «Полароид», где тот самый близкий человек, который вот именно в то время составлял нам с вами компанию. Беремся, друзья мои, берем дело в свои руки, и, конечно же, пусть этот понедельник будет для вас лучшим в плане настроения. Меня зовут Александр Шмыгалев, компанию вам в этой студии буду составлять до 18:00. В плейлисте заряжены только лучшие хиты. Слушаем прямо сейчас.

0: 16.15. Настоящая ода любви на нашей волне Кентал. Правда, вот трек называется «Нет сонет». Что есть, друзья мои, прямо сейчас в это время могу поделиться с вами информацией с дорог страны. Давайте посмотрим, что же сейчас по данным сервиса Яндекс.Карт происходит. В Алма-Аты 5 баллов, движение плотное, но, друзья мои, сейчас вы до пункта назначения доберетесь без особых трудностей. Вот участки дорог, где сейчас немного, но все же придется постоять. Если двигаетесь по проспекту Аль-Фараби, далее переходим на улицу Саина в южном направлении от Жарокова до улицы Наваи, здесь потребуется сейчас около 15 минут. На проспекте Реймбека немного придется постоять, на восток от улицы Бакиханова до проспекта Сакена Сейфуллина, здесь чуть более 10 минут. 15 потребуется на улице Жансугурова в северном направлении от улицы Котельникова до улицы до улицы Жумабаева, простите. Ну и, конечно, еще около 10 минут постоим на Розбакиева на север от Жандосова до Сатпаева. Что же касательно столицы города Астана, здесь 4 балла более всего. Сейчас потребуется на улице Туркестан от переулка Нура до улицы Сыганак. Здесь готовьте сразу 15 минут. Радио Н желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Но прямо сейчас, друзья мои, 16 часов 32 минуты в нашем эфире, между прочим, эксклюзивная редкая демозапись Баттера. Спустя 20 лет она впервые обрела звучание в аранжировке Алексея Поребко. А я напомню, что 18 мая сегодня певцу, музыканту и композитору Баттерхану Шукенову исполнилось бы 64 года. Талантливый певец, чей голос навсегда останется в сердцах казахстанцев и на волнах любимой радиостанции.

16.46, Макс Барских, про любовь в нашем эфире. Ну а я сейчас, друзья мои, расскажу немного про другую любовь. Например, к искусству. Ночь в музее, куда сходить и что посмотреть жителям Алматы и Астаны. Я напомню, что каждый год 18 мая сегодня в Казахстане отмечается Международный день музеев. По традиции в этот день проходит акция «Ночь в музее» с бесплатным входом, вечерними программами и специальными мероприятиями. В столице главной точкой притяжения станет Национальный музей Казахстана. Акция здесь стартовала в 10 утра и продлится до полуночи. Дневная программа больше ориентирована на детей и семьи, а вот после 18.00 музей заметно оживет. В Алматы же акция «Ночь в музее» пройдет сразу на нескольких площадках. Сразу 9 музеев города будут работать 18 мая, также с 10 утра до полуночи. Список мест вы, конечно же, всегда можете найти в интернете. Ну а я, друзья, пожелаю вам прекрасно провести вечер этого понедельника, тем более есть чем заняться.

0: Ламбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Насколько же права Мэри Крэмбери в своем музыкальном произведении? В начале еще одного музыкального ее трек под названием «Давай не ждать». А чего, друзья мои? Разве что с моря погоды? Даже несмотря на то, что на календаре у нас понедельник, прямо сейчас могу вам доказать, друзья мои, что это отличный день. Ну, во-первых, хотите заняться спортом или открыть для себя что-то неизведанное? Понедельник – отличный повод начать новую жизнь. Это самое лучшее время, чтобы планировать и мечтать о событиях на целых 6 последующих дней. А еще знаете что? Именно в понедельник можно списать все неудачи на этот самый день и прожить его тихо, без угрызений совести. В общем, нам-то с вами, господа, хорошее остается всего часик поработать, а затем уже и направимся в сторону дома. Пожелаю вам хорошего настроения. Меня зовут Александр Шмыгалев. До 18:00 буду здесь составлять вам компанию.

0: Разные мысли. Секрет – это то, что приходится всем рассказывать поодиночке. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль «Рахат Фест». 23 мая. Первомайские пруды. На сцене «Зиверт». Группа «Fly Project». Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-63.

0: 17-16, модный поп от Артик и Асти. Вот такие треки, безусловно, помогают сохранять хорошее настроение, особенно тогда, когда мы находимся за баранкой своего автомобиля. Перед тем, как расскажу о дорожной ситуации, вот такая новость прилетела. В Астане, Алматы и Шымкенте тестируют новую бальную систему учета нарушений ПДД, которая позволит лишать прав злостных нарушителей от 1 до 3 баллов за нарушение. Как только водитель дойдет до отметки в 20 баллов за один календарный год, его лишат права управлять автомобилем. Причем сразу на год. Раньше вернуть права не получится. При этом повторно сдавать экзамены на права будет не нужно. В общем, господа хорошие, за рулем аккуратнее.
1: Мимо пробок.
0: Теперь же расскажу о дорожной ситуации. На 17 часов 16 минут по данным сервиса Яндекс.Карт в Алматы наблюдаем 6 баллов, движение затруднено. Сейчас постоять придется около 25 минут на Тулеби на запад от Аносова до улицы Утиген-Батыра. Плотный поток наблюдаем на проспекте Назарбаева на север от улицы Багинбай-Батыра до проспекта Рейнбека. Здесь чуть менее 20 минут. Столько же потребуется и на проспекте Достык в южном направлении от Садпаева до улицы Хаджимукана. Ну и постоять придется в плотном потоке на проспекте Рейнбека на запад от остановки Гормолкомбинат до улицы Бауржана-Мамышулы. В столице, в городе Астана, сейчас наблюдаем ситуацию от 4 до 5 баллов. Местами имеется затруднение. Чуть более 10 минут потребуется на проспекте Туран от автосалона до улицы Сарайшик. 15 минут на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до улицы Ахмета Жубанова. Около 10 на улице Шоканова-Лиханова от улицы Амангельды Иманова до улицы Бараева. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

ведь классно, друзья мои, когда мы с вами получаем практически два в одном, когда и в душе моей, и за окном любимый весенний месяц. А сколько всего действительно великолепного можно сделать? Как минимум влюбиться. Ну, если еще вдруг не случилось. В 17.30 на нашей волне еще одна любимая песня от Кристины Орбакайте, ну и, конечно же, о том, что синоптики обещают уже на день завтрашний, 19 мая, вторник, в плане погоды. В Алматы погода будет прекрасной. До плюс 21 градуса завтра прогреется воздух, и осадков нам, кстати, не обещают, преимущественно солнечный день. А вот в столице переменная облачность, впрочем, осадков также не будет, и до плюс 20. Отличная, хорошая погода. Информация о которой нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

Но уже в завершении еще одного музыкального делюсь с вами новым произведением от Анны Асти и Димы Билана. Ну что, друзья мои, еще один маленький рывок, и рабочий понедельник останется где-то позади. Прямо сейчас пожелаю вам отличной дороги домой, хорошего настроения, и точно могу вас заверить, что мои коллеги приготовили для вас только лучшие хиты, чтобы в дороге было совсем не скучно. Я же, Александр Шмигалев, прощаюсь с вами до среды, услышимся здесь же на волне любимой радиостанции. Ну а вам хорошего вечера, пока и услышимся.

0: Погода на радио НС. Завтра в Алматы ожидается ясный день, плюс 21. В столице переменная облачность, плюс 20. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания «Эвалар», рекомендует комплекс «Эндокринол». Негормональный растительный комплекс «Эндокринол» на основе лапчатки белой в форме капсулы крема способствует восстановлению функции щитовидной железы, поддерживает ее гормональный баланс, размер и структуру. «Эндокринол» для здоровья щитовидной железы.
2: ВАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГ номер КЗ-16017900300-521-0314 от 28 марта 2014 года.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Таңертең адамдардың бойы шамамен 1 сантиметрге жоғары болады.
0: Жарнама.
2: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе ловчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная. Гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E00-521-0314 от 28 марта 2014 года.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: Ночь скидок Воскона с 15 по 18 мая. Скидки до 85%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на askona.kz.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
8: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
9: МС Радиосында Жарнама. 360 алпыс

0: из музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться.
1: Жернова. Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: МС радиосында Жарнама. 306 алты алпыс